0: Дерево похоже на визг гори. Вырывается и летит вовне механический нестерпимый звук. Звук стали, впившийся в алюминий, механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей. Так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только
1: Джонго,
0: псы задирают морды, пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее редие за алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу. Обжигает черноградую руку без перчатки, мы восклицаем вон там, видим вверху.

Слава Богу, теперь, что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят, потому что это все не любят,